0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку...

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.3.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

с тобою. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первые названия подмосковных луховиц – глуховичи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз-33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл», «Билетик в кино».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-23». 1998 год.
3: Шура! День за окном!

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.
1: Дождь, город пуст, и мы идем вниз по улице вдвоем.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. В России установлен рекорд по продаже новых автомобилей. За первую неделю июня в нашей стране было продано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 25% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При сохранении тренда июньские продажи могут превысить майские 110 тысяч машин и побить апрельский рекорд 117,5 тысяч. В России стартовали съемки комедийной сказки «Фунтик» полнометражного фильма о юном цирковом артисте. Лента, как вы понимаете, основана на знаменитом советском мультфильме. Главные роли в картине исполнят Ян Цапник, Ева Смирнова, Валентина Ляпина, Роман Курцин, Юрий Гальцев и Вадим Галыгин. Создатели отмечают, что зрителей ждет увлекательное приключение, яркие цирковые номера и комедийные сцены. Даже минимальный свет во время сна воздействует не только на качество отдыха, но и на обмен веществ и работу сердца. Об этом напоминают россиянам врачи. По их словам, если ночью присутствует освещение, мозг интерпретирует это как признак светового дня и снижает выработку мелатонина. Последний обладает антиоксидантным действием и участвует в работе иммунитета. И когда его уровень снижается из-за ночного света, страдают многие процессы. Штраф за отсутствие при себе водительских прав хотят отменить. Об этом и не только. В следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танца. Тебе некуда деваться. Ты в ритме танца. Тебе некуда деваться. Ты в ритме

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предлагают отменить штрафы за отсутствие при себе водительского удостоверения, СТС или страховки. Разумеется, если данные можно проверить в электронных базах. Инициатива направлена главе МВД. По мнению парламентариев, это снизит нагрузку на водителей, сократит число административных дел и коррупционные риски. Красноярцы устроили бассейн в багажнике джипа. Они застелили его пленкой и наполнили водой. Отдыхающих заметили на улице Мира. Сейчас в городе жара, плюс 30 градусов. В комментариях пользователи восторгаются затеей и находчивостью мужчин. И шутят, что они просто хотели поехать в Анапу, но там снова все лежаки заняты. Впрочем, наверняка данный юмор совсем не оценят сотрудники госавтоинспекции. Итальянскую технологию по производству мороженого за 1 000 000 000 рублей купил хладокомбинат в Луганске. В мире всего 5 таких заводов. Наш 6-й и единственный в России. Главная фишка – хладоген с мгновенной шоковой заморозкой. Благодаря этому температура лакомства ниже. Это позволяет выпускать больше продукции в сутки. Интересно, что Луганск выбран не случайно. Раньше их пломбир был локальным брендом Донбасса.
1: Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузов.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Уехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Черная икра, арбузы и рыба – вот с чем обычно ассоциируется Астрахань. А меж тем, здесь есть и крайне занятные места. Узнавать Астрахань лучше всего через пешие прогулки по центру города. От Кремля до набережной, от роскошных купеческих особняков у Волги до деревянного квартала Татарской Слободы. Астраханский Кремль – настоящее сердце города. Это целый архитектурный комплекс. Тут находятся соборы, часовня и даже гауптвахта. Тут же и несколько музеев с постоянными или временными выставками. Также в Кремле ставят оперы под открытым небом, устраивают концерты и проводят фестивали. А зимой заливают каток. Особая прелесть городов на Волге заключается в променаде вдоль набережной. И Астрахань не исключение. На местной набережной стоит бывшее здание торгово-промышленной биржи. А ныне это дворец бракосочетаний. Его архитектура действительно напоминает дворец. А рядом фонтаны, скульптурные композиции, даже плавучие рестораны. И не забудьте осмотреть город и окрестности в рамках речной прогулки на теплоходе. Добраться до Астрахани можно, кстати, как на теплоходе, так и ЖД и автотранспортом. Ну а самый быстрый вариант, конечно, самолет.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Езиды – народ, который консолидируется вокруг уникального синкретического религиозного течения – езидизма. Его представители есть и в России. Согласно последней всероссийской переписи населения, на территории нашей страны проживают чуть более 26 тысяч езидов. В их религии, что интересно, сочетаются элементы ислама, иудаизма и христианства. Так представители этноса верят в существование единого Бога и его семи ангелов. Язык езидов является диалектом курдского языка и принадлежит к иранской группе. Основная деятельность древних времен – скотоводство. Разводят в основном овец. Помимо этого занимаются садоводством и земледелием. Среди женщин развито ткачество и пошив одежды. Раньше большая часть народа жила в труднодоступных горах, куда не могли проникнуть враги-завоеватели. Веками им приходилось обороняться и защищать свои земли. Живут езиды общинами. Они делятся на разные рода со своим названием, которое им дали исторические предки. Кулинарные традиции езидской кухни складывались не одно столетие. Любимым мясом всегда считалась баранина, хотя она и не занимала исключительного положения. Много здесь и молочных блюд. А еще для традиционной езидской кухни характерен большой выбор мясных, молочных супов и бульонов. И сегодня прощаюсь с вами на эздике. Би сатирете.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 300

0: 9.37. 8-800-333-69-37.
1: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед рукой.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю эту, тихо напою.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Средства противовоздушной обороны уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. Атакам подвергались 15 регионов, также дроны сбивали над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. В Смоленской области в результате прилета загорелся частный дом. По данным губернатора Василия Анохина, пострадала пожилая женщина, она находится в больнице. На месте работают пожарные, пламя локализовано. Кроме того, из-за попадания обломков летательного аппарата произошло возгорание в хранилище топлива в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев. Из-за атаки также было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, и сейчас оно восстановлено. Фрагменты сбитых беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Тульской области, передает губернатор Дмитрий Миляев. Характер повреждений уточняется, данных о пострадавших нет. Россия организует поставки продуктов на Кубу, сообщил замглавы МИД Александр Алимов. Осуществлять их планируется по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Также Москва помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на острове. Дипломат рассказал о планах запуска совместного с детским фондом ООН проекта. Он нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Последние месяцы на Кубе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита топлива. Нехватка ресурса привела к сбоям в выработке электроэнергии, а также к проблемам в здравоохранении и перебоем с поставками продовольствия на остров. В России действует безвизовый въезд для граждан Украины. Он сохраняется, несмотря на прекращение Киевом соответствующего соглашения в одностороннем порядке в 2023 году. Как сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов, российские власти приняли такое решение из гуманитарных соображений. Сейчас украинцы могут прибыть в страну через автомобильный пропускной пункт Лудонка в Псковской области и аэропорт Шереметьево. В Сочи открылся международный фестиваль «Евразия Кинофест». Торжественная церемония открытия прошла в летнем театре парка имени Фрунзе. В кинофестивале принимает участие более 700 кинематографистов из 53 стран. В рамках мероприятия состоится свыше 100 премьерных показов. В конкурсную программу вошли фильмы из Нигерии, Киргизии, Колумбии и других государств. Кроме того, будут представлены короткометражные документальные работы из Армении, Индии, Таджикистана, России и Узбекистана. Фестиваль проходит с 13 по 19 июня. Сборная Бразилии по футболу не смогла обыграть команду из Марокко в рамках мирового первенства. Матч первого тура группового этапа завершился со счетом 1-1. У бразильцев гол на счету Винисиуса Джуниора, у Марокко забил Исмаэль Сибари. Бразилия считается фаворитом своей группы. Кроме того, бразильцы – пятикратные чемпионы мира. Это абсолютный рекорд среди всех национальных команд. Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

дальних дорог Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Жуки» подарила россиянам, по сути, вечную песню для любого караоке-зала, да и для дружеских посиделок дома. Как вы наверняка знаете, «Жуки» — советская российская рок-группа. Она была основана в 1991 году. Автором же очень заразной композиции является Валерий Жуков. Это основатель и бессменный лидер коллектива. Написана песня была в 1999. Согласно легенде, музой послужила бывшая девушка музыканта и по совместительству его первая настоящая любовь. Однако с ней Жуков расстался незадолго до написания хита. Песня не была глубокой по содержанию и для рок-коллектива была, наверное, очень попсова. Но, видимо, в этом и был секрет ее успеха.

0: фишкой песни стала центральная метафора – севшей батарейки. И появилась эта история случайно. Однажды Жуков обнаружил, что его телевизионный пульт перестал реагировать на нажатие. Вынув элемент питания, музыкант почувствовал, что его состояние соответствует севшей батарейке. И его вдруг осенило, что последний вздох батарейки – это последний отголосок его любви.
1: Фанатека на радио. Родных.

0: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алены Апиной и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Зразы – мясное блюдо белорусской, литовской, польской и русской кухонь. А история его появления крайне загадочна. Зразы – блюдо, которое представляет собой котлету или мясной рулет с начинкой. Название произошло от польского «зразы», что означает «отрезанный кусок» или по-русски «срез». Интересно знать, поначалу зразы готовили только из цельных отбитых кусочков мяса. Их натирали солью, перцем и другими приправами. На них же клали начинки и сворачивали рулетиком, после чего обжаривали в масле. История блюда по одной из распространенных версий связана со второй женой короля Сигизмунда I. Она приехала в Польшу из Милана, и благодаря ей польская кухня обогатилась новыми блюдами, среди которых были и зразы. Однако в Литве уверены, что в польской кухне зразы появились позже, чем у них. То есть поляки заимствовали зразы именно у литовцев. В отечественную же кулинарию зразы пришли в середине 19 века. Постепенно русские повара придумывали для них все новые начинки и добавляли в них, кроме классических лука и яйца, картофель, грибы, капусту, другие овощи и даже каши.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Вопрос с газопроводом «Сила Сибири-2» решится в ближайшее время. Об этом рассказал спецпредставитель президента России Борис Титов. По его словам, сложности вызывает не стоимость, а техническая сторона вопроса. Требуется принять верное решение о маршруте прохождения нитки. В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая компания договорились о строительстве «Силы Сибири-2». Однако четкие сроки реализации проекта пока не определены. Предполагаемая мощность газопровода составляет 50 миллиардов кубометров в год. Британские военные захватили якобы принадлежащий российскому теневому флоту танкер. Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Следующий под флагом Камеруна нефтяной танкер «Смиртес» был задержан в проливе Ла-Манш. Последним портом захода судна была Усть-Луга в Ленинградской области. Сейчас оно стоит на якоре к югу от города Уэймут. О составе его экипажа информации пока нет. Посол России в Великобритании Андрей Келлин ранее назвал подобные действия Лондона опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Роскачество планирует исследование детских конструкторов, сообщил глава организации Максим Протасов. Данную категорию игрушек проверят по таким критериям, как качество, потребительские свойства, удобство и понятность инструкций. Он уточнил, что на такую проверку приходит много запросов. Число просьб особенно выросло в последние годы, так как на рынок вышел целый ряд новых российских производителей. Около 99% доноров в России не рассчитывают на вознаграждение при сдаче крови, плазмы и других компонентов. Такие данные привела главный внештатный трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова. Но даже на безвозмездной основе россияне получают государственную поддержку. В день донации положено бесплатное питание или денежная компенсация за него. Кроме того, предоставляются оплачиваемые выходные, рассказала депутат Екатерина Стенякина. Для тех, кто сдает кровь по меньшей мере дважды в год, предусмотрены внеочередные льготные путевки в санатории. А при регулярных донациях гражданин может получить звание почетного донора. Это подразумевает ежегодную выплату в размере 19,5 тысяч рублей. Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня. Забег на старт пройдет в Москве 20 июня. Это ежегодное бесплатное мероприятие для всей семьи. Допускаются участники от 4 лет. Предлагаются дистанции от 500 метров до 10 километров. Забег пройдет в 5 локациях. На стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутова» и в парках 850-летия Москвы, Северная Тушина и Олимпийской деревни. Каждый финишер получит памятную медаль, а победителям и призерам помимо медалей вручат дипломы и сувениры. В этом году организаторы ожидают около 3000 участников. Забег на старт состоится в 5-й раз. Впервые мероприятие прошло в 2022 году. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
1: Национальная служба новостей.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
3: Шура! «Холодная луна».

0: моя.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на...

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему кошки так много спят? Уверен, многие наши слушатели отмечали, что домашние

0: кошки – настоящие чемпионы по части сна. Порой кажется, что они спят буквально все время. Но в чем же причина? Специалисты отмечают, что в среднем кошки спят от 12 до 16 часов в сутки. И это абсолютно нормально. Некоторые, особенно пожилые особи или котята, могут проводить во сне до 20 часов в день. При этом стоит учитывать, что не весь сон глубокий. Часто кошка просто отдыхает с прикрытыми глазами и моментально просыпается при любом звуке. И дело тут, как объясняют эксперты, в природе. Дикие предки домашних кошек были одиночными хищниками и основную часть энергии тратили на охоту. Важно было выследить, подкрасться, прыгнуть, схватить и при этом не потратить слишком много сил. Поэтому периоды высокой активности чередовались долгими фазами отдыха. Именно так и сформировалась привычка спать много. И даже домашние животные, которым не нужно охотиться, по-прежнему живут по этому графику. Короткие пробуждения, а затем сон. Последний помогает им сохранять и восстанавливать силы. Особенно это актуально зимой, когда прохладно и хочется переждать холод под одеялом или у батареи.
1: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.
1: По

0: в Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Москва и Пекин обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях и юанях по взаимному товарообороту, сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Он сообщил, что за последние 3 года торговый оборот между двумя государствами превышает показатель в 200 миллиардов долларов. К 30-му году объемы планируется увеличить до 300 миллиардов. Кроме того, активно растет и двусторонний инвестиционный оборот. Титов подчеркнул, что идея перевести расчет в национальные валюты была озвучена, хотя пока объем торговли все еще оценивается привычным образом. 1 человек погиб и 8 пострадали в результате беспилотной атаки на жилой дом в Орле. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, атаковавший здание дрон был начинен поражающими элементами. Он добавил, что жильцы поврежденного дома доставлены в пункты временного размещения. Также в ходе удара беспилотника погибла жительница крымского города Саки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, 2 женщины были ранены в результате атаки БПЛА в Курском приграничье. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, пострадавшие госпитализированы. Штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов усилят защиту прав граждан. Также это позволит бороться с искусственным дефицитом мест в поездах. Об этом заявил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы сообщил, что от россиян поступает много обращений в связи с участившимися случаями массового выкупа билетов. Их приобретают для последующей перепродажи по завышенным ценам. За свои услуги перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый посадочный талон, отметил Володин. По его словам, за платное оказание так называемых посреднических услуг по оформлению билетов будет грозить штраф до 500 000 рублей. Владимир Путин поздравил режиссера Александра Сокурова с 75-летием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме российский лидер отметил, что постановщик по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Он подчеркнул, что зрители и коллеги ценят Сокурова за выдающийся талант, творческий поиск и вклад в воспитание молодых дарований. Кроме того, президент поздравил с 70-летним юбилеем актрису Елену Сафонову. Он подчеркнул, что артистка создала на экране яркие и запоминающиеся образы и внесла большой вклад в развитие российского кинематографа. Фильм о жизни Майкла Джексона собрал более 1 миллиард рублей в российских кинотеатрах. Лента под названием «Майкл» достигла этой отметки всего за 17 дней проката. Это 2-й за год зарубежный релиз, преодолевший данную отметку в России. Первым стал вышедший в январе психологический триллер «Горничная». В целом, за первое полугодие такого показателя достигли 6 картин. Более 1 миллиарда также собрали сиквел «Чебурашки», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане». Ранее Майкл также стал самым кассовым музыкальным байопиком за всю историю кино, опередив картину «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сыром. Лето. Радио родных дорог.
1: Смотришь

0: Сызрань – небольшой, но очень уютный город на правом берегу Волги. Сызрань можно смело назвать музеем под открытым небом. Именно здесь уцелел, например, единственный в Самарской области Кремль. Он сияет белизной в историческом центре города на Кремлевском холме. Белокаменная Спасская башня – центр притяжения всех туристов. Тут, поднявшись на 27-метровую высоту, любители колокольной музыки могут получить мастер-класс от звонаря. А из окон башни открывается великолепный вид на речку Сызранку, леса и храмы. Полюбоваться живописным видом можно и на набережной, которая протянулась совсем неподалеку. Церкви здесь старые и, что называется, намоленные. В местном краеведческом музее есть даже специальная экспозиция. В ней представлены уникальные экспонаты. Книги 17 века, одеяния и предметы церковного быта. И не забудьте прогуляться по улице Советской. Она примечательна тем, что представляет собой единый градостроительный ансамбль образца 19-20 веков. Многие дома столетиями не видели реставрации, поэтому можно посмотреть на их оригинальный вид. Добраться до Сызрани можно на автобусе, поезде или машине. А вот ближайший аэропорт находится в 2 часах езды от города.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от мистера Кредо и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нанайцы – это не поклонники группы «Нана», как наверняка могли бы подумать некоторые. Это коренной малочисленный народ Дальнего Востока. О них и расскажу прямо сейчас. Народность принадлежит к носителям антропологического байкальского типа с небольшой примесью китайского северного компонента. По данным последней переписи, на территории России проживает почти 12 тысяч нанайцев. Издавна традиционным верованием этноса был шаманизм. Они одушевляли силы природы, верили в гармонию отношений между ней и человеком. Нанайцы изготавливали фигурки духов, которые играли важную роль в религиозных обрядах. Во второй половине века 19-го народ был обращен в православие, но продолжал сохранять традиционные верования и обряды. А нанайский язык принадлежит группе тунгусо-маньчжурских языков. Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. Охота к 19 веку уже не была столь значительной. У нанайцев существует два типа поселений – сезонные и постоянные. Так землянки строили на откосе берега или обрывах. Наземное распространенное жилище – дом Хагдун. Стены для него изготавливали из веток, которые обмазывали смесью из глины, шерстью или травой. Кухня нанайцев специфичная, но сытная. Для приготовления блюд используется мясо, рыба, крупы и бобовые. Нанайцы готовят холодец, мясные супы, заправленные травами, свежие салаты из диких растений. Вы точно удивитесь, но хозяйственный календарь нанайца включает в себя 5 месяцев с названиями рыб. Это говорит об особой важности рыбного промысла в жизни народа. И сегодня прощаюсь с вами на нанайском «Пэдэм Энусо».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. В городе Дубна установлен самый большой в России деревянный стул.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» на следующей неделе. Помимо мероприятий, непосредственно форума у президента состоится большое количество двусторонних встреч. Также у лидера страны запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Запрет на авторизацию через иностранные сервисы начал действовать в России. При попытке зайти на отечественные сайты, в частности при помощи Google Почты, появляется сообщение с уведомлением о новых требованиях. Пользователям предлагают воспользоваться альтернативными способами авторизации, например, по номеру телефона. Ограничение на регистрацию через иностранные сервисы в России действует еще с 2025 года. Однако ранее Госдума приняла закон о наказаниях за нарушение правил авторизации для владельцев российских платформ. За несоблюдение запрета им могут грозить штрафы до 700 тысяч рублей, уточняет radio.nsn. Прорыв дамбы произошел на реке Кубань в Краснодарском крае. В 4 населенных пунктах Крымского района объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация муниципалитета. Существует угроза затопления жилых домов. Жители оповещены о возможной эвакуации из опасных зон. Организован пункт временного размещения. В районе затоплено более 4000 гектаров сельскохозяйственных земель. Наибольший ущерб стихия нанесла посевам пшеницы. Под водой почти 1500 гектаров. При этом вода продолжает прибывать, уточнили власти. Участились случаи мошенничеств, связанных с чемпионатом мира по футболу, сообщают эксперты по кибербезопасности. Наиболее популярные схемы заключаются в создании фальшивых сайтов по продаже билетов, а также организации перелетов и бронирования проживания по выгодным ценам. Кроме того, злоумышленники создают фишинговые сайты-клоны, маскируя их под официальные трансляции игр. Эксперты рекомендуют проверять адрес сайта перед оплатой, не сообщать третьим лицам коды из СМС и использовать двухфакторную аутентификацию. Также они советуют смотреть матчи через официальные площадки вещания или проверенное приложение. Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Франция впервые за 11 лет вернулась в пятерку главных поставщиков вина в Россию. Как сообщает РИА Новости, из этой страны за первый квартал года было импортировано продукции на сумму более 10 миллионов долларов. Год к году показатель вырос более чем в 14 раз. Крупнейшим же экспортером вина в Россию осталась Италия. Объем поставок с января по март вырос на 2/3 и составил без малого 53 миллиона долларов. Также в тройку лидеров вошли Грузия и Латвия, а четвертое место по объемам заняла Польша. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Так. Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должны.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эту песню, пожалуй, можно назвать самой осенней в нашей стране. Женское трио «Лицей» создает в 1991-м продюсер и музыкант Алексей Макаревич. В прошлом гитарист рок-группы «Воскресенье». Почувствуйте себя старыми, уважаемые слушатели. Композиция дебютировала в России в далеком 1995-м. Сразу после выхода песни группа «Лицей» становится известной. Девушки дают по несколько концертов в день и собирают переполненные залы. Песня занимает верхние строчки всех возможных хит-парадов страны. Отмечу, что отчим солистки Настя Макаревич написал мелодию, а затем переработал текст композиции после другого автора. Интересно знать, что поначалу в тексте были слова «школа-школа» вместо «осень-осень». Именно этот момент забраковал Макаревич и написал новую версию будущего хит.

0: После смерти отчима в 2014-м Настя Макаревич взяла бразды правления лицеем в свои руки. Девушки в коллективе сменяли друг друга, но Настя всегда была незаменима. Зато лицейский опыт многим дал отличный старт. Например, Анна Плетнева после своего ухода из коллектива стала заниматься сольной карьерой. В 2005-м она создает проект «Винтаж», и он становится очень популярным. Ну а группа «Лицей» продолжает жить и сегодня.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и елки. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе!

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Утка по-пекински – кулинарный символ Китая. Но ее путь к столам был длинным и очень занятным. Первое упоминание об утке по-пекински относят к династии Юань. На дворе, на секундочку, был 13 век. В то время блюда для императорского двора готовили по особым рецептам. Их передавали только избранным поварам. В начале века 15-го в Пекине открылся ресторан, где стали подавать утку по-пекински не только знати, но и обычным горожанам. И даже сегодня, спустя 6 веков, рецепт остается почти неизменным. Традиция подавать утку с тонкими блинчиками, огурцом и луком пришла также из древности. Эти простые ингредиенты подчеркивают вкус утки и не перебивают его. Благодаря такой изысканной, но простой подаче блюдо быстро завоевало популярность среди европейцев. Сегодня утка по-пекински – обязательная часть знакомства с китайской не только кухней, но и культурой. Ее подают в самых разных ресторанах мира. Занятно, что сейчас в окрестностях Пекина имеются специальные утиные фермы. Здесь разводят уток для приготовления блюда. За 43 дня до продажи птицу начинают усиленно откармливать. Уток кормят специальной секретной смесью, а еще птиц резко ограничивают в движении, чтобы нагуляли необходимый жир и чтобы мясо было мягким, нежным и таяло во рту.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: На уступе Горячей горы в городе Пятигорске сидит орел, главная визитная карточка города и символ кавказских минеральных вод.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. В России займутся повышением безопасности движения курьеров на электротранспорте. Правительство утвердило документ, согласно которому будет проводиться комплекс работ с компаниями, сотрудники которых используют электровелосипеды и самокаты для доставки. Реализацией программы будут заниматься Минтранс, МВД и Ространснадзор, а также региональные исполнительные органы. Комплекс мероприятий планируется реализовать до 2027 года, после чего такие работы будут проводиться ежегодно. Избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Победителем объявили партию премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор». Она получила 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Всего в парламент Армении по итогам выборов прошли три политические силы. Помимо правящей партии, туда войдут оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и Армения экс-президента Роберта Качаряна. Парламентские выборы в стране прошли недели ранее. Несколько политических сил потребовали признать их итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты были полностью аннулированы. Объем российского рынка каршеринга с января по апрель снизился на 17%, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что на глобальный показатель повлияло падение спроса в столичном регионе. В Москве за указанный период выручка снизилась почти на 19% год к году, и в Подмосковье показатель упал более чем на 8%. Отрицательную динамику связывают с ростом цен из-за удорожания себестоимости автопарка и повышения налогов. Еще один фактор – ограничение в работе мобильного интернета. Он необходим для открытия и закрытия машины через приложение и навигацию. В городе. Операторы каршеринга уже начали переориентировать бизнес на регионы, где спрос пока сохраняется за счет низкой базы. Скончалась актриса театра и кино Лариса Хорошилова. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет. Артистка была наиболее известна российскому зрителю по роли матери-антагониста Станислава Карпова в сериале «Глухарь». Также она играла в проектах «Пятницкий», «Карпов», «Второе зрение» и других. В 1968 году Хорошилова окончила театральную студию при драмтеатре имени Наума Орлова. С 1994 года она стала одной из ведущих актрис Московского русского духовного театра «Глаз», где была задействована более чем в 20 спектаклях. США в апреле более чем в два раза увеличили экспорт одежды в Россию год к году, следует из данных американской таможни. Суммарный объем поставок составил без малого 4 миллиона долларов. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта в данном сегменте сократилась на 17%. Сильнее всего за год выросли поставки в страну повседневной женской одежды, костюмов, пиджаков, платьев, юбок и так далее. Доля составила 1 700 000 долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найди нас, просто набирайте в поиск три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Откуда взялись популярные в России свадебные традиции? Лето – активная пора свадеб. И некоторые традиции могут казаться вам странными. Например, зачем выкупать невесту? Или откусить как можно больше каравая? На самом деле, большая часть знакомых свадебных обычаев – это смесь дохристианских языческих верований, православных традиций и фольклорных элементов, которые трансформировались под влиянием времени. Так, в Древней Руси невеста считалась собственностью семьи, ответственность за девушку несли отец и братья. Жених, чтобы получить свою невесту, должен был принести выкуп деньгами, землей и дарами. Например, крупный или мелкий рогатый скот, лошадь или домашнюю утварь. После принятия христианства обычай трансформировался в игру с загадками, танцами и торгом. Все это символизировало переход невесты из одного рода в другой. Как говорят на свадьбах в наши дни, кто откусит больше каравая, жених или невеста, тот и хозяин в доме. Однако традиция кусать круглый хлеб уходит корнями в древние славянские обычаи, и подлинный ее смысл в другом. Изначально каравай – это родительский хлеб. Он имеет силу благословения родителей для детей на создание новой семьи и предвещает им светлое совместное будущее. Согласно русской традиции, встречать молодых с караваем в руках должна мама жениха.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В Зеленодольске в XIX веке американец Робс построил спичку.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Гороховые каши из печи – вкусная визитная карточка города Гороховца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Сергей Жуков рассказал о конфликте с группой «Иванушки Интернешнл». Сергей Соседов назвал имя преемника певца-шамана. Певица Зиверт выдали 3 тарелки на премии Муз-ТВ. А Владимир Кузьмин принял решение отметить 50-летие карьеры большим концертом в столице. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. Ну и желаю отличного лета с главными песнями большой страны. Помните, что влиять на список композиций в нашем эфире можно в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Там же можно влиять, кстати, и на десятку национального хит-парада. Уже через неделю она может выглядеть совсем иначе. Информацию об этом ловите в нашем канале в мессенджере Max по нику Radio RD или по адресу max.ru/radio-rd. И там же появляются важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги хит-парада, главные песни большой страны. Встречаем новую неделю лета с группой «Тестостерон» в десятке радио «Родных дорог».

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Легенда российской эстрады Владимир Кузьмин принял решение отметить 50-летие музыкальной карьеры большим шоу в середине ноября. Концерт состоится в одном из крупнейших концертных залов столицы. И помимо хитов, в программе прозвучат редкие песни, вроде «Возвращенный недавно в репертуар «Желтой дороги». Его тексты и рифмы яркие, самобытные, уникальные и легко ложатся на слух. Но в то же время его музыка обладает яркой композиторской индивидуальностью, отличается особым мелодизмом, эмоциональностью и при этом всегда остается верной традициям старого доброго рока, пишут пресс-релизы к этому мероприятию. Интересно, кстати, будут ли современные звезды интернета устраивать какие-то подобные шоу, например, 50 лет в ТикТоке. Вопрос к какому-нибудь из тиктокеров, например, к Анатолию Цою. Неспроста его новая песня сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Валерия внезапно выступила в защиту фонограммы. Она призвала не запрещать артистам выступать под полную фонограмму и предложила предоставить публике самой выбирать концерты артистов, которые могут покорять их своей энергетикой, харизмой при неумении работать вживую. При этом Валерия уверяет, что на собственных сольных выступлениях всегда обходится без фонограммы. Мне, говорит, кажется, что запрещать ничего не нужно. Ведь есть зрители, которые считают, что главное – это шоу и танцы, а как поет артист, им совсем не важно. Ну и понятно, если артисты не будут использовать фонограммы, то их песни никогда не попадут на телевидение и радио. Наверняка хотела сказать артистка. Кстати, одна из самых популярных в караоке фонограмм – песня «Белая стрекоза любви» в новом прочтении. Антон Самойлов и Шура в десятке радио «Родных дорог».

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о популярной музыке и российских музыкальных премиях. Как-то совсем незаметно прошла очередная церемония премии Муз-ТВ. Ни одного выступления с этого шоу не гуляет по соцсетям, а вся пресса обсуждает только новый нос Филиппа Киркорова. Надо бы исправить эту ошибку. Давайте посмотрим, кого там чем наградили. Итак, пишут, что Люся Чеботина прилетел на сцену на вертолете, Артикасти спустились на перевернутом каркасе автомобиля, а Ева Власова приплыла к сцене на китайской джонке. Рекордсменом по количеству наградной посуды в этом году стала певица Зиверт в номинациях «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня» и «Лучший сольный концерт». Ваня Дмитриенко получила лучшую коллаборацию лучшего исполнителя. Предсказуемы остальные победители: Хэттерс, Майя Мишель, Айс Гергерт, Бонд с Кнопкой, Клава Кока, Сергей Лазарев, Дима Билан и так далее и тому подобное. В общем, ничего нового и ничего интересного. Поэтому возвращаемся к нашим героям. Григорий Лепс и Акмаль в десятке радио «Родных дорог».
3: Седьмое место.

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Никита Калагривый снимается в приквеле «Царевны лягушки», сообщает Кинопресса и уточняет, что речь о фильме «Царевна лягушка 3», съемки которого стартовали в начале июня. Третья картина расскажет предысторию известного нам сюжета. По сценарию давным-давно могущественный царь велел своим сыновьям выпустить стрелы из луков и найти невест там, куда они упадут. Стрелу младшего сына Алексея подняла прекрасная царевна Алёна. Из соседнего царства между ними с первого взгляда вспыхнули искренние чувства, и казалось, что впереди их ждет счастливая жизнь, но судьба распорядилась иначе. Поцелуй истинной любви превратил Алёнушку в лягушку. Вот так всегда, как только я кого-то полюблю, как пелось в известном хите 90-х. Киноактер, а теперь и певец Никита Калагривый, и сегодня, кстати, в десятке радио «Родных дорог».
2: Шестое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Сергей Жуков рассказал на неделе о стародавнем конфликте с группой «Иванушки Интернешнл». По его словам, много лет назад он предложил спеть свой будущий хит «Алешка» дуэтом продюсером группы «Иванушки Интернешнл». Однако они отказали в весьма уничижительной форме. На том конце, говорит, сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда. «Со всяким, кем попало, они не поют». И дальше короткие гудки. Для нас, уже собиравших зал, говорит, это, конечно, было таким странным поведением и хорошим уроком. Но зато сегодня песни «Иванушек» помнят немногие, а вот мелодии группы «Руки вверх» продолжают жить во всем мире. Их легендарный хит-песенка был использован в проигрыше и припеве в новой песне американского певца Адама Ламберта. И еще одна, кстати, популярная мелодия из 90-х у нас сегодня на повестке – «Замок из дождя». Группа «Кватро» в десятке радио родных дорог.
1: Пятое место.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярных в народе песнях и концертах, где эти песни звучат. Участники дуэта Филатов и Кэрос на днях анонсировали летний концерт на корабле. Он запланирован на одной из последних дат августа. И понятно, что речь не о средиземноморском лайнере, а о небольшом кораблике, который плавает по Москве-реке. Такие концерты сейчас популярны у артистов, популярных и не очень. Попробовали в прошлом году этот формат Филатов и Кэрос, и им понравилось, ведь это непривычный концерт в темном ангаре, а история, когда ты встречаешь закат на корабле в летнем городе. Говорят, нет ничего прекраснее, чем этот музыкальный формат. Оптимистическую ноту держат их коллеги по сцене, ребята из группы «Градусы». Их новинка «Будем жить» в десятке радио родных дорог.
2: Четвертое место.

По словам эксперта, хоть у обоих артистов есть яркие данные, но Ярослав Дронов потерял интерес слушателей из-за однотипных композиций, а его соперник берет не только талантом, но и харизмой. Ведь Дмитриенко смог завоевать интерес молодой аудитории, которой очень много, а Дронов интересен только очень возрастным слушателям, да и то многие в нем уже разочаровались. Ваня Дмитриенко, говорит, обретает новых поклонников, потому что пишет новые песни, а Шаман теряет их, потому что пытается устроить хайп на любом поводе, который всплывает в информационном поле, и ни одной достойной песни за 3 года так и не написал. Однако есть и те, кто может с Сергеем Соседовым поспорить. Они скорее признают преемником Шамана певицу Татьяну Куртукову. Кстати, неспроста. Она сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии» проходит в эти дни под Петрозаводском. В прошлом году, кстати, в эти даты я был в Карелии и отмечал, как фестиваль оживляет целый город. И в этом году список мероприятий еще масштабнее и разнообразнее. Гарик Сукачев, Алиса, Комната культуры, Ню, Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», «Сквозь баб», «Сектор газа», Линда Горшенев, «Северный флот», «Good Times», «Полна любви», «Игорь Растеряев», в Трубецкой, бригадный подряд, стигматы, слот и так далее. Локации мероприятия выбрано поле аэродрома Пески на берегу Онежского озера, да и вообще Карелия – волшебный регион. Если кто не был, настоятельно рекомендую. Ну и песня в тему «Кая, желаю тебе» в десятке радио «Родных дорог».

0: Классные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Центральная пресса пишет, что фильм «Майкл», посвященный биографии американской суперзвезды Майкла Джексона, на этой неделе сохранил лидерство в российском прокате. По итогам уикенда он заработал еще 247 миллионов рублей. На втором месте хоррор «Закулисье реальности» с кассой в 178 миллионов. Третий сохранил за собой пиратский релиз «Мандалорец и Грогу» с кассой 61 миллион. На четвертом месте боевик «Грязные деньги» и 47 миллионов. Лидером американского и мирового проката стал пародийный хоррор «Очень страшное кино 6». Он поставил рекорд для франшизы. Ну а у нас свои рекордсмены. Группа «Добро», песня «Море, привет». На первом месте в хит-параде главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/Радио РД. И там слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, вы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В поездах мы пьем чай из подстаканников, сделанных в городе Кольчугино.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Жители города Псков называют свой Кремль Кромом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не сверну.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Дениса Клявера. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама, на слова и музыку Максима Рязанова. Выйдет солнце.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Елки!
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пар.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На гербе Нижнего Новгорода изображен олень, хотя на самом деле оленей в нижегородских лесах не водятся, водятся лоси.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.